Шиди, Каскарино, Кевин Моран, Упет Боннер, Стойкович, Вектатанец, Весосич, Вуйович, Стонтон, Морис, Стейплтон, О'Лири, Уилан, Олдридж. Demol de Wolfgang Kulemans, Velakatush, Vehaji, Romario, Bebeto, Serisuela, Uskilaci, Jorginho, Umazino, Van der Els, De Gam de Chreize, Ach Oili, Im Hashem Azeh, Shum Shem Lo Mitchareize, Az Ma Omar Achreize, Az Ma Omar Achreize. Desayev, Zygmantovich, Demyanenko, Niko Klassen, Umajdi Abdul Ghani, Veshuber, Vehusem Hazan, Batista Trojo, Vesimonu,